0: 坐拥长江，纵论天下，欢迎搭乘今天的长江新闻号。首先来关注今日看点。
1: 今天的长江新闻号，您将看到：俄罗斯总统普京第25次访华将聚焦哪些重点议题？国际形势愈发动荡之际，中俄如何携手维护全球战略稳定？
2: Мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания.
1: 特朗普宣布推迟对伊发动军事打击，但美军必须随时准备发起全面大规模进攻。伊朗局势是否再次来到临界点？
3: 海湾局势进入了一个高度紧张、敏感的阶段。
1: 菲律宾参议院开审副总统弹劾案，两大阵营究竟哪一方能在生死战中笑到最后？
4: 都已经成为马克思家族和杜特尔特家族争夺2028总统大选主导权的一个关键的战役。
1: 长江新闻号精彩起航。
0: 今晚，俄罗斯总统普京抵达北京，开始对中国进行为期两天的国事访问，这也是普京总统第25次到访中国。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年，中俄关系发展迎来新的历史契机。那么，普京总统此次访华将聚焦哪些重点议题？在国际形势愈发动荡之际，中俄又将如何携手维护全球战略稳定呢？
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
1: 今天，俄罗斯总统普京在对中国进行访问前夕发表视频讲话，这也是普京总统首次在出访前发表视频讲话。普京表示，我由衷珍视习近平主席对同俄罗斯开展长远合作的意愿，我们之间的密切友好往来有助于我们擘画最为宏伟的蓝图，并将其付诸实践。
2: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог,

0: оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
1: 普京表示，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。双方正共同致力于深化双边协作，推进两国各领域发展。
0: Мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем.
2: 中俄之间有着巨大的利益的这个互补性，这种互补性来自于务实合作，也来自于战略协作等等方面。中俄之间应该说始终坚持一个不结盟、不对抗、不针对第三方的这样一种务实的自主的结伴不结盟的这样一种发展的道路。那么我想这种发展道路本身也是有助于中俄关系新闻事件，也是同时有助于世界的这个和平稳定。
1: 就在普京访华的前一天，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在记者会上表示，莫斯科对普京总统此次访华之行寄予厚望，预计行程将内容丰富、成果丰硕，涵盖双边关系各个层面。佩斯科夫还表示，俄中关系内涵丰富，除了贸易合作外，双方还在积极发展教育领域的合作。在俄中教育年框架下，两国关系发展的新动力将向文化、医疗等
3: 各个领域拓展延伸。 Нам кажется вполне закономерным, приходят такие технологии, которых раньше никогда не было. И это настоящий вызов для системы образования. Это первый важный момент. А второй, современное экономическое развитие невозможно без передовых научных знаний, без постоянного обновления этих знаний, ну и, соответственно, без научно-технологического сотрудничества. Поэтому лучше всего делать это в партнерстве с нашими надежными друзьями.
1: 俄罗斯各界对于普京总统此次访华之行高度关注。俄罗斯科学院东方研究所首席研究员安德烈·奥斯特洛夫斯基表示，俄罗斯各界高度关注俄中两国元首即将举行的会晤，相信这次会晤将为双边关系发展注入新动力，引领俄中关系再攀新高。 中俄友好和平与发展委员会俄方主席鲍里斯·季托夫说，在俄中关系发展新的历史阶段，两国元首的密切沟通与友好互动发挥着重要战略引领作用，持续增强双方政治互信与协作。在莫斯科，不少俄罗斯民众都表示期待普京总统访华圆满成功。
4: У нас стратегические интересы совпадают. Мы понимаем, как должен развиваться мир в ближайшее время. И мы уверен, мы будем добиваться этого.
5: Мне кажется, улучшаются взаимоотношения и культурные, и политические. Открываются дороги для того, чтобы мы общались друг с другом. Выстраивали достаточно такие дружеские коммуникации между друг другом. Ну и, наверное,
2: расширение. 30周年，也是中俄签署慕尼黑合作条约25周年，那么应该说是一个继往开来的关于两国关系发展的非常关键的这样的一个节点。我想呢，也是因为这种的背景之下呢，这一次中俄两国的元首可能也会把重点的议题聚焦在怎么样总结过去发展的一些成功的经验，谋划未来发展的正确的这样一个路径。
1: 今天，《人民日报》刊载了中国驻俄罗斯大使张汉辉的文章，标题为《元首外交掌舵领航：中俄关系必将乘风破浪》。文章写道：“当前世界进入新的动荡变革期，国际局势复杂演变，全球性挑战日益突出。成熟稳健、高水平发展的中俄关系，不仅是两国各自发展振兴的坚实保障，更为完善全球治理与世界持久繁荣注入宝贵的稳定性 与正能量。在两国元首的亲自掌舵领航下，中俄关系的时代巨轮必将乘风破浪，扬帆向前，驶向更为繁荣美好的未来，续写新时代中俄友好合作的壮丽